левых от восстаю, то и сторнет и во веки верну. Внегда потреплятеся грешникам узреши, видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские. И мимо и дух, и сей небе, и взысках его, и не обретеся места его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их.

прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече мне сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мя вели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая оболгаху мя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Сей пяди положилась и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый, убо образом ходит человек, обачив суе метеца. Сокровищ стоит и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне еси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши. Слез моих не примолчи, яко присельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господи, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя. И вложи во уста моя песнь нову пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужа есть имя Господне упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышления Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившись паче числа, жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси, всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прииду. В главизник нижней писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя, яко одержаша мя злая, им же не из числа, постигоша мя беззаконие моя, и я возмогух зрите. Умножишася паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вонми. Да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются и возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне.
помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещавый, услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня нечистое уст неимущая и во грехах содержима, упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действия составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах истлякухся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя и свет очи моей и той несть со мною. Друзья мои искренние мои,

Блажен, разумевая и на нища, и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя Его. И вхождаши видите в суе глаголаши сердце Его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя, еда спя не приложит воскреснути. Ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбна еси душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятеся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая, бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость свою, и ночью и песни год мне, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушатися костем моим, поношахами вразимый, внегда глаголати им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому.

о Тебе, враги наши, избодим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие ныне. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя бесценны, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, по киванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась и стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждем. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань, вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благословитя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивна десница Твоя, стрелы Твоей зашрены сильне, люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбилась и правду, и возненавиделась и беззаконие. Сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно из такти, коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Тщери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна преиспешренно. Слышит чи и вижди, преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоей я, за не то есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И тщи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава тщери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и преиспешренно. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставишь и я князи по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших нызело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, усвятил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаков, приидите и видите дела Божия,

Я же положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли. Лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитесь и разумейте, яко аз есмь Бог. Вознесуся в языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их живемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивай, сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий со грешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человецы есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святим Своим. Князи людсти, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Велий Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, и когда заступает и, яко се царей земсти собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, судеб ради Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дом его, якуда повесьте вроде ином. Яко Той есть Бог наш во век и в век века, Той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородней же и сынове человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится вовек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена своя на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я. И обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде. От славы своей я изреновени быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адовой, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яков негда умрете ему, не возьмется, ни жесть нидит с ним слава его. Яко душа его в животе его благословится, исповестся тебе, егда благосотвориши ему. Внидит даже до рода отец своих, даже до века не узрит света,
и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им.

Господь глаголя и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах. И возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть мас, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, и скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчал. Вознепчевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, уба сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, и им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко доправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех ради мя мати моя. Себо истину возлюбил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть. Возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду. Возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил. Сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведни и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Азо, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небесе приничен, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя си, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего. Вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми. Сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма, и рех. Кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию? Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание во граде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хубо. И аще бы, ненавидя мя, на мя вели речевал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшася Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его. Разделишася от гнева лица Его и приближишася сердца их, умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно.

Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилися со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрый мя, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего, утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли, яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты бы еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко попра мя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие мя с высоты. В день не убоюся, аз же уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не низведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоем. Да возвратятся вразимые вспять, вон же аще день призову тя. Все познах, яко Бог мой, еси Ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавились и душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в люди, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния вашего рамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстание сретение мое и вижть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вон ми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие. Возвратятся на вечер, и взалчат я купец, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижившися языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милости го предварит мя, Бог мой явит мне на врагах моих. Не убий их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитничий мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, я Ти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат я купец, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро милости Твоей. Яко был си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой си Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул Иси и низложил Иси нас, разгневался Иси и ущедрил Иси нас, стрясл Иси землю и смутил Исию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал Иси людям Твоим жестокое, напоил Иси нас вином умиления, дал Иси боящимся Тебе знамение, еж убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своем, возрадуюся и разделюся к Ему, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манаси, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав конуб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл меня и наставил меня, яко был Иси, упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя от того спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся комужда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множествует Тебе плоть моя, в земле пусте, непроходней, безводней. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суе искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыти сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вами глаз умоления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занеживели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя и горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая и глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил Иси землю и упоил Исию, умножил Иси обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил Иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одешася овни овчие, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ви вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своей веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжигл неси, як уже разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положил иси скорби на хребте нашим, возвел иси человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извел иси ны в покой. Внийду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои и глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, як утает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануши от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власт приходящих в прегрешениях своих. Речи Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от врага от него. Видено быше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велилепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя, угли Бог в темении глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать мя на Бога моего. Умножишься паче влас главы моей, я ненавидящий мя туни, укрепишися врази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел и си безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже то посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я, яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющий вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынослицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Егоже, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконник беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боге Господь, и яко ванны своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся там, и наследят и, и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая. Да возвратятся обестыдящиеся, глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни.

Владыка Господи Боже наш, и же един окаянный моя души недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, як уже весь, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, не же еле, а не обязание. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сице предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть его, пожените и имите его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне, аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донь же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил мя еси величие, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил мя еси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси. Умножилось на мне величествие Твое, и ображься утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси. Ибо аз испоемся Тебе в люди, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою Божию воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода роду. Снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в разигу персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника. Пощадит нища и убого, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется пача ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его.
благословен Господь Бог Израилю, творяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.